0: Где пама, где пама, пе памат.
1: На ваше что ты?
2: На ваше что ты?
1: На ваше.
0: Yahoo! Na yo khala zo phajwe sela phe bisa mikini la phiso khope.
3: We no no wazeba.
0: Nar lele ne bo tarde. Ya commandant je veux tu au manar lele ne la pro na mahi pupe ban. Moni wa mara na flora.
3: Ani we ni gapene.
0: Adam bakareya.
3: Mi so dire na motiwa.
0: Alukutore ni ga. Anse gredu, anse le no mabudu nan saboro mukuba.
3: Ana mjedo.